Вот дай все темностью альбо свят посвятьте до мне есть небо для возрастунганся мой ксюжет мое солнце все тебе захочу или хотите для вас